Ну, теперь, Саш, слушай, помотай мне, а ставлю слово, у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это известная авиалокаль. И люди, а морг еще не могут оказаться, а там морг все. А он нам фер, как и не фактатин, и а там морг все, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, обе люди, Айханека, Белуга, Айтахан Морукса, Селук, Неземата, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту, Камеру Бей, и после того, я вам Мору Селима Афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я рой, Тау, Адугус,

0: Кирексина там обожедей, бани го мата сирито кинфал, но ние боле афета гавата, сауди, бакумда сирино, уза, баткин написано.
1: Ovintis, nem ak informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.